тиге балаарсамма лавинаанга таинна каажака каажилаарсамаккаарлугу касаана иккаамакканнеруннааккаарлунга каажикканнекат талилаарсамагмилунга уккуа иннуссатуатсуккуулаарсамаю сарпасунг минулиақарлуна

сигуттай дэрэгэси матлус атэнэгаар дэгурумманинна тэни икэгасаарт нунаагэралуагатта нуна таманна акигиуартагуриаттиу учиниарлут итиннаатсуулууман итиннаатсуулууман учигиттуардэрэрлуу тагума итиккарлут илаакка утэттараарлут иллулисигиарлуг иллулиарлуугалу маруэрсэрлут утэрлутин эккалаарлут таббанга сикуиннаарлут лаангиккаагсуппукатта нунаттиню пикерулуллерпугун маггой кимми усиянги нанук укио нанук куразуа почуда нанугулагаангами увагулли макку тояватта кимерсагатуиннаагатта тааман агиргаарисуаатиури ааратуннеппакат даватти нанук промати таагуиннарпу упенасерлуутаппу таймаагаарсималлариу табба таппигани бингуксаваккатта таппигани сухлут майоттуксиер орлулалу икалулиалуулаармай манна икалугаттуулуни икалугаттиарпаалуулаармалу таппуна кичуайога гаракаумман эмэн унуккуалуарлууни тариунгасууқаамма таппинна ауккарне гарман ауккарне унгатингаага аагисими имэн кигуттэқариаарунниэраттар турнунгуга китингалитаау фэқалуи иқалуқаллериккаалуулаарман имэн пинатсуриккуми иқалуннун даамана киммеқартитаамалаарсимагатта иқалуи мангиссаагуна суккалаарлути уаариаалерпарлулиллу нила ааловола қаттарманалуқасаақаулераангами таамааппалаарсимайо таппигани табба тиригалиаа суппалермигатта умеартааллерпалерпуу икумалинни атаавсилинни пега умеаарсимани кууралаармиюга атаавсилерулумми тукутуллуни кийюмми килалуарутиваартутигумалерсуккута такаттакай изэнгулерсигеаарпуттуну унакаттаалу атуллууна салиаарсуккутин изэнгулераангале кигалуккериаривэрлутигу акарпуутигиллиарсимагмая таммакаллунаангоқаллиаруйулерлума савва тагэну туйормиви паппиутингмиакку нукаппиа имэн нукаппиаттариккиа таавэн пекатигиюннарсигакку пекатигикалакулуйарсимаваккакку аажидаава киммииарлуну киммеқарлуну сакси унгмияарвиаттикку тэхиумат туттуадраахуу туккуна сукканну укиангумма аммала инэкарама инэкарагэдэну пэмэунаяарумас азилэрэйтэну унитниангагэдэсэ унитниасу унитсэвэкку

таалиплут тианеқтаалиплут ауллаарапта таануга қаккиарму таңмаарлута нерукитторулуугалуарма иклулеорлут таттаакканэ лерлута тагва ууматтуиннарми неривақлунга ила ариусимарла лилаорсималакка туктуи ууматтунгит типингилло канаиттууммагаата аулажиттиалерлуги ила неққеққалаорсимагама ууматтимми неққеққаттиангилуалерникунгиннеққай тагвали атаатагилаортара канаиттунгнаа ила аанниартиллуга сулитаакканни анаанага сапертуалооққатталаорсимаммат тоққуяқиаксаани оққақатталаорсима ила оққалаорсимаммаарлуни иққаамуллугу атаасеерлуни уингагу тоқуппат ингмини увагу қана аюнгитсутиксақ сиюнгнатаангиммаатигу агунасугуннангиллунилу ингмини тоқусамиаақумаплуни исумақаттарнеқарлуни оқармат каппиа налаоқсималларпутаанна тайманнаалингма аксаалу каппиасалаоқсимаюнга каппианақ туммақиалуйаарлуни ила налунартуйалаунгитту тайманна пигаяқалуарпата увагулли тоқутситтуиннақпта таймак сатуйуксаунажалаунутақарулуугапта тайманнаанажалаунерпалукка анаанагилаортақа қано наярнэрмагаа қаужимангиллу канаатсугнеэрпаллаалэрмалли тагва таанунга ауллаарлута қаккиармиилералуарлута таикани тайма қиллангмингма атаатагилаортақа тайманна питтитаулилаорсимавгут уяраннэклу аулатсактиттаалитсиарлу талуунни аммалун нунани пиерситтаалитсиарлута аммалуунни меққукулумми туктуу меққунгани пиерситтаалеқуяуллут писсуккатарулуйерлунлу уяране аулатсактиттаалини аёрна туммарерулуяақатталаорсимаё тайманна пеқуяу тиллут таанна тагва қаужиммакакку маликкаккулу тайманна пеқуяунеқа маликлугу тайманнаугама илеққусик сатуангуяарилаорсимаярали тайманна илеққусеқа лаорсимагапта пеқорсартиллута таанна илеққусиуйо қаужимаятуарилаорсимаяра асаана қаужимангиллу тагва нувуксуно ауллаалерлута қануиттунгаарма атаатагилаортақа таанунга ауллаарапта тайкунгаарлуталу итлулелерлунилу атаатагилаортақа атаусеерлунга аулажигама иглулианиккалуартиллугу иккиертуалуулерама иккиерлунга қиалаоқсимагама амма иммерулерама анаанагилаортама апутими оқуммиаққаарлуни қанермину имертиллунинга тайманнаулаоқсимаюнга атаусеерлунгаттаа аулажиюнга тайма тайманнаулаоқсимаплута тагпа синаалеақатталармата натсеқатталармата каангилерлута амма упингаангерпаллиалераангат акку авуникулунни ила натси авунертаалераангата қиммивут ингминни ауллартарлути ауллартауярлути таанунга атаасситаанна қиммивут иққаамагеқатталаорсимаяра тагва авунерми пиннераангами тагвангниаққукулуани пигиарлугу таманна суна қисикулуа сорангитсиарлуниу илуа таққамна улиллуниу нериуярлуниу таманна амииннаулераангамиу нерианингнераангамиут таманна тсимилуктаанга нерианингнераангагу амииннаул ила қисииннаулераангагу ангеққаавитеқатталаорсимармат таанна қиссинга тагпа нериннгитатуариллуниу ангеққаавитиллуниу уваптинна аксарпалаорсимаянга қиммиву атаусе иққаамалаорсимаяратаа тайманнааураауяқаттарлуни амма пиллангисал торулунгми кайорми териканиарми тикитаулаорсимагапта аулажингмигама таанна тагпа кайо тоқуммачу пиллангисарма тоқутаунгма ижингигу анатиллуги кутсиартиллугу уяарасуктиу қаанганооққу илияулаорсимаю тайманнагу пияусуунгма таалалаорсимаю ангайоққаакка ижинг анатиллуги кутсиартиллугу қимактаулуни тайман тагва қиммиву мақру латсарлеари пиллангисалернерлути кияугалалаорсимаюнга ниақукку иққаумагиюнга атаа

Innoriktor haggut unganaktu. Haggut ikutaka unganaktuut. Kui uyattak tabugluuni nuliagalu iqqaiyaagam unganaktu. Uvianaktuttukkortut. Uviannariit naullaaqimaqatiiblugit. Neqiliutsiayuyuk. Abloqtaimiarniarma. Нумутилеккуама 19 тамаани 67 алууму неанармиарма нумутилеккуама тарфуни пилоқимайми оқайвитторлу мақайппалерпуук пихориарлуну пихуклуну такпаунга аққуаарьюктигут таманна апанаарио қингаага атуарлугу киватау химаплу мумеқвингмут кингаагалингмут эпихуйарлуну туттусиорни луппактугук хунангиллуну айвактугук эма пинилуттуинарпаккамну хунамегалуарлунук айвактугук тииторпаккану маингу маллуунне кувианармат нунамииллуни асмин укиангуалуартлигу 19 тамаани 65 алаоқу пиуппут миямнаа укиангормингмата аояқпаклу укиорпагма таманна инуинунаат аблоқтай тегалуартунга қаблунаояруақлуангитту наагугама э пиуяқпаккану нариутимаккуа инуиттугами ублуналлианни пиджууми хормата таанна пиху пихуярпаккарно орник паккалуаккаптиннут ахвила укиаккалаалуартиллугу тамаани актуупамералуку тукуниттуатаиннарама увеанакуни паннимаарлунга амма сиккераама тама теқиторни панниуёқ тангатаанна перублугу туннуингимиарлугу илу илуиттуублугу неоққангералаллугу тамаккуа ихарутай накатеққиннарлуги канукеапеоқ халингваггиааллалау неривигу биггуй туралаалаалаавалуу бакя ноорайтми нақмерлунга мумерпин гаунилулерама мумерпин мохаглихиннарлугу перукканерлугу ублааккут ангеқаутигиаумаакку оқайитто таанна яммусаа пеқатигиуаккапку тааккуангублута оқайитто амма ангайва мумерпинми тайкани ублиттауяапта тааккунериякхингини наксаақиннарлунга улио хинармиллу амма патернмик амма хунармик киангуалу кингуллиини даакконериаккайнагини би наккахиннарлу ублаакку ангеқариумаарама таани пируплу илуикка коқумилик нагмагниартара уқаагмат нагмагиартуммаарлу апориартуммаарлу паариартуммаарлу намайяртулаакку ангеқаула инутуупуга тааккуа қимаклугин нукарик мумерриг митайкани айраулилерпу қоахаарпаклунга таа униалерпаклуга аққугаарьттигуала тамакку тигуна таахат наатигу таахеққатигут таахит наакуулерлунга таахит наама иллориаарму кити ханиани ноққалаваплунга таггуани пинеахима хуйтулоорманимна иддориа памхаус тегуа итерлунга оққухитсиуяққарлунга тақаяқхиуяммаарлу уннуктиллу айраавилермигама тикиппунга тикиутиккуни хугаяккаку нагмактаранеққи хаанта тайтсуулау яама тайпсумани наавукнумутиллуавиккама итпагатакпаунгориаварма аққуаариннут илитарнартоқ нагмагвигилаортара ик